стали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полишь там не было, я где-то. Читали гости за стил. Прекрасно спевали.

0: Lem FM 106 i 6 Gorleci 103 i Wisem Polkowyci.
1: Клей момент купил за рубли, пакет к нему купил,